0: можем. Ну, а он выдает, конечно, симптомы, ну, прям, агрессии. Вот, и, ну, да, он тяжелый.
1: И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину на край.

домофону, знаете, я почему-то за него спокойна. Сегодня его нет в Москве. Он или в Калуге, или в Коломне, или в Костроме. Он говорил мне, но я забыла. Он звонил мне или...

0: я шлю свой салам этим домам.
1: СМ решает. Если что случится с луком, вы знаете, где меня искать. Я сама и вас найду. Оторву уши и все на свете, что только болтается. Мир всем.

0: Все кончено.
1: Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайны. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что это?

все как мы любим. Это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном.

0: Она слегка устала. Все как мы любим, это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном она.
1: Похоже на какие-то заклинания или на старинный научный трактат.
2: Это алхимия.
0: Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой, береги свое здоровье, ты постой. Это здание пока не достроено, Таллин в Эстонии.

И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину.

граммофону, знаете, я почему-то за него спокойна. Сегодня его нет в Москве. Он или в Калуге, или в Коломне, или в Костроме. Он говорил мне, но я забыла. Он звонил мне или из

0: Все кончено.
1: Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайны. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что это?

И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже с закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину.

к домофону. Знаете, я почему-то за него спокойна. Сегодня его нет в Москве. Он или в Калуге, или в Коломне, или в Костроме. Он говорил мне, но я забыла. Он звонил мне или...

0: Все кончено.
1: Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайну. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что это?

0: Йо-йо.
1: Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой, береги свое здоровье, ты постой. Это здание пока не достроено, Таллин в Эстонии.

Дайте мне это быстрей, сколько можно просить, меня тошнит от ваших

теней, спрячу нас среди сотни камней. Я буду лететь только с ней. Она мой огонь в этой тьме, светлая линия в темной судьбе.

0: сейчас, наверное, все отдал.
1: Я бы сейчас, наверное, все отдал, чтобы увидеть, как она улыбается кому-то там. И не важно, кому я хочу.

0: Пускай наслаждается моментом. Она будет бабушкой, я буду дедом.
1: Стало так темно на глубине. Видимо, теперь только во сне.

слаще, чем Крид, говорит, сука, горячее, чем Гоа. Но каждый твой панч ублюдок, как слея Бальбоа. Смоги. Они думали, я куда-то слился. Но я никуда не собирался уходить, сука.

0: Здесь еще не ступала нога человечка.
1: Я же говорил, это запретное место. Зачем? Зачем ты это сделал?
2: Я не знал. Я не хотел.

Дома. Дома. Че? В конечном итоге меня признают не

0: О, нет. Это запретное место. Жизнь учит уважать наши правила.
1: Ваши правила важнее?
0: А ты что, умнее всех?
2: Юш, make sure your chalice loaded. And get yourself ready for Wulan Medzin. Яванянем, for 20 феномена. И... Джианоста. For 20 is...

Ти не сворачивал. Да, я пробовал планчик, но я никогда им не банчил. Я вообще больше почти ничего не хуячу, но в русском рэпчике отвечу, я только начал.

грань между людьми психически больными и людьми нормальными, чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

знаю о тебе все, ты понял, Алёша. Можешь уйти, хорошо, увидимся позже. Все равно, дома или в гостях, в ванной или в прихожей. Запомни, я там тоже. Прошу, больше

Officer, the boss of a saint. Парень, you know what I'm saying. Дайте мне это быстрей. Сколько можно просить? Меня тошнит от ваших...

Возможно, это самый сложный день. Возможно, от него зависит вся неделя. Но я считаю должным позволять себе по понедельникам

Blankat Production, Lingua. Напоминаю, это что-то типа дневника. В это не надо сильно вникать. Я не делюсь тут головниками. Я пишу о том, что в кайф.

All right.

Может, завтра. А где все вот эти? Давай не сегодня.

Я просыпаюсь ближе к вечеру. Лень, конечно, но делать нечего. Надо пойти поесть что-нибудь. И лень поставить чайник. И я прошу кого-нибудь сделать это. И кто-то чайник включит.

0: как считаешь? Базара зира, заваренный крепкой чай, в меру губа жированный раскрывает. На передних смолаш, пастор крошит с края пролеченный калаш. Острый секатор, табак из эмиратов, дорого и сердито, Дима, не топи куда-то.
1: Я растворяю с дымом в этом густом воздухе хаты, ничего не вижу давно, кроме бонга и брата. Меня закатывает, как в рулон бит, поливает из колонок классика, раскрывает фас, я не засыпаю.

Итак. Доброе утро. Я не знаю, с чего начать, но такая фигня. У меня, так сказать, нету никакого распорядка дня. Точнее, нету как такового.

Слушай, ну это называется черный пиар. Его рейтинг в группе упал, с ним никто не разговаривает, потому что он хулиганит и плохо себя ведет. Он решил пропиариться.

Временами я потихо схожу с ума, но чаще всего не подаю вида. И когда рассеется туман,

Зима рекет снегува, масса си. Нашлась очередная причина заниматься чем угодно, лишь бы не заниматься рыбчиной. Еще нарисовалась она и рыбчина.

Возможно, это самый сложный день. Возможно, от него зависит вся неделя. Но я считаю должным позволять себе по понедельникам

Cat Production, nigga, what? Напоминаю, это что-то типа дневника. В это не надо сильно вникать. Я не делюсь тут головниками. Я пишу о том, что в кайф.

0: Но он жив, надо спасти его.
1: Он неудачник. Забудьте о нем.
0: Мы не можем его бросить.
1: Можем, я так сказал.
2: Yeah, ага, это центр, yeah. Цао Рекордс 2006.

Blankat Production, nigga, wow. Как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

Сложно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой, Леха устал быть Алешей.

Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой.

0: Здесь еще не ступала нога человечка.
1: Я же говорил, это запретное место. Зачем? Зачем ты это сделал?
2: Я не знал. Я не хотел.

Я всю дорогу стараюсь оставаться в тени, делаю треки и не пытаюсь где-то засветиться. Сливаюсь со всех шоу, куда меня зовут, не торгую еблом, зато всегда на

0: силой, сила внутри, дальше больше самому себе спасибо.
1: Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня, которые со свежими силами. Завтра психолог любимый Леша приедет, с которым он там все воскресенье разговаривал и был спокоен и весел. Так что...
0: Ну и вот, сегодня вторник, 29-е, веду себя как уголовник, жалко тут бумажные нарды. Вчера устроил меня...

0: понимали, Оля и Птаха так попросили.
1: Оль, ну, врач вот в субботу. Вот, да врача-то, я так понимаю, в любом случае он у нас находится. Доктор, медицинское подтверждение.
2: Began a furious battle, each using his magic. They continued until they had nearly destroyed each other.
3: Just remember when the battle comes,